сел с грожем он осклейсь. Ты голове с нашему сою не стелись. Кем ям суклись, ты кайсау лейвил покила. А ты кишири детилей, а шлак все кек рекес. Но слыка сердце.